0: Слушай радио. Слушай шок. Радио шок.
1: Я хожу в 10-й класс Б, и подружек у меня нет.

Независимое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Rocktop.ru.
1: В тени деревьев, в тени проникает свет. Идешь на ощупь под журчание рек. Солнце скрыто, но звезды зовут. Шаги по мху и вновь зовут.

под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

пойду в рок-клуб. Я стал уже стар, я немного устал, я стал глуп. Не пойду в джаз-кафе, там неплохо кормят, но я лучше пойду в Сайгон. Как закрыт? Давно? Еще третьего дня мы забрели туда с басистом кино. Дневной партии не спал, он открывает тем, кто здоров.

маслом. У меня нет крыши, я бесполый с разбитым стеклом. Меня как бы нет, сквозь меня виден воздух.

просто заснул, телефон и твой зумер. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

просто умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как-то.

Jakshock.ru. Jakshock.

падает камнем старая ночь и косится в окна, и вроде хоть.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио.

ждет.

реже слов утопил без воды.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

автобус. И как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клёво, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

a burning thing, and it makes a fiery ring. Down my wild desire.

Высоко раскинув руки, он парил над миром, будто стерх. Время встало, стихли звуки, он летел от нас вперед и вверх.

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: звезда, я звезда! Ай, черт, я никто.
1: Лови рок. Слушай шок.

0: Шоке. RadioShock.ru.
1: Красный новый солнечный день тебе заглядывает в окна.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Сковицы, полложки сахара, кофе, две сигареты.

унылое говно.

0: Прямой эфир на Радио Шок. Музыкальная компания Балт Мьюзик представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна».
2: А вы у нас не были в наших краях ни разу.
0: Радио Шок.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, это на Радио Шок, программа под названием «Рок-волна». Меня зовут Александр Сенин, и всякую среду здесь, на набережной Обводного канала, соответственно, мы разговариваем в прямом эфире Радио Шок с нашими гостями, причем гости могут быть и здесь, в студии, а могут быть где-нибудь еще, и тогда мы устраиваем такую специальную телевстречу, и сегодня как раз тот случай. И в гостях у нас сегодня Евгений Никитин и группа, которая называется «Прощай, привычка». В нынешней своей инкарнации мы перед эфиром сумели с Евгением кое о чем перекинуться словами, познакомиться, и выяснилось, что мы примерно люди одного поколения и много чего знаем, поэтому думаю, что эфир у нас сегодня будет насыщенный. Будем слушать музыку группы про привычки и, соответственно, болтать о том, о сём. Так что, не уходите с нашей волны и общайтесь к нашему общению. Напомню, что нам можно писать во всех возможных мессенджерах. На сайте Radio Shock есть специальная история, так и называется «Общение». Если есть какие-то вопросы к нашему гостю, пожалуйста, звоните, пишите, не стесняйтесь. Евгений, как слышно меня, прием.
2: Великолепно, все отлично, связь хорошая.
3: Очень хорошо, надеюсь, что и запись у нас уже пошла. Завтра, если кто сегодня не сможет нас увидеть здесь живьем, может посмотреть на сайте Radio Shock специально выложенный кусочек нашего эфира сегодняшнего. Все у нас работает, несмотря на август. А август, сами понимаете, месяц такой сложный, особенно в нашей стране. Поэтому все в отпусках, я имею в виду, прежде всего и в последнюю очередь. Поэтому наши встречи, думаю я, будут продолжаться по средам регулярно. Но вот иногда случаются всякие дачные истории у наших артистов, и не получается нам с ними связаться. Но сегодня не тот случай. Так, Евгений, вы в городе Гродном находитесь. Это ваш родной город?
2: Да, Гродно, Беларусь.
3: Гродно, Беларусь. Слушайте, у нас сегодня очень жарко. Просто какая-то вот сейчас...
2: 35.
3: У вас 35. Нет, у нас поменьше. У нас около, там, на солнце 25-27. Ну, в общем, хватает с питерской-то влажностью. И расскажите о том, с чего все начиналось. Наверное, с этого стоит начать, да? Как вы вдруг стали известным музыкантом, которым звук там чуть ли не свин включал? Или вы его разогревали? Или как это было?
2: Нет, я эта история немножко по-другому она выглядит, и я себя не причисляю к знаменитым музыкантам, может быть, в определенных кругах, да, как бы, и, ну, белорусская сцена про меня знает, ну и питерская сцена. Просто начиналось это очень давно, еще никогда не было на всяких привычек, был The Post, группа The Post, это такая культовая белорусская группа, mm-hmm. первая. Мы играли панк-гранж, ну, это начало 90-х, как бы, понятно, была такая ситуация, когда уже непонятно было, панк вроде ушел, а гранж вроде не пришел, и всем непонятно было, что дальше будет происходить.
3: Вы знаете, я слышал это название, я хочу сказать, что последний свой концерт группы Петля Нестерова, где я играл на барабанах, мы сыграли в Минске. Вот на этом большом стадионе в центре города, у речки. И нам рассказывали наши поклонники, потому что мы играли, в общем, примерно подобную музыку, о том, что вот есть такая группа Post. Я помню, The Post, да. Так что, вау, мы знакомы, оказывается, еще с тех времен. Прекрасно.
2: Я сейчас немножко, если честно, я в шоке, потому что я про вас... Я ваши, ну, записи слушал тоже
3: вот
2: практически.
3: Вот видите, как мир тесен, да? Вот так вот все. Казалось,
2: вы меня, если честно, просто сейчас ошарашили на самом деле. Я просто, со мной еще был такой случай. Да, вот это история. Мы в Минске, может быть, мы в А-клубе, может быть, пересекались, играли.
3: Нет, мы играли один единственный концерт на большом стадионе. И я не помню, что это было. И кто нас туда звал, и как это все происходит? Мы были одни, и все, по-моему, да? Или я не помню, честно.
2: Круто.
3: Потому что, ну, помню, это большое стадионище, и как бы...
2: У нас еще из тех, кто собирал, прям это Бегемот был. Федин Бегемот был.
3: Федин, да, конечно. Я сейчас пытаюсь вспомнить, какой это был год, наверное, 94-й все-таки, или
2: 3-й. Ладно, давайте, короче, сейчас не будем в эту историю впадать, там, понимать, как это штука.
3: Хорошо, все.
2: Я сейчас, на самом деле, буду о вас спрашивать, я сейчас уже перейдет наоборот, это я у вас интервью буду брать.
3: Ну, такой случай иногда, да. Ну, спасибо.
2: Круто, круто.
3: Итак, The Post, появилась группа в городе Гродно, обрела культовый статус. Культовый статус благодаря тому, что играли, в общем, ту музыку, которая тогда была не популярна, так скажем, не востребована широким народом.
2: Да. Она была, это был просто свежий глоток, когда, все было переполнено, было либо металл, с коррозией металла, либо все остальное абсолютно какое-то, неоформленное и непонятное. И я сказал, у меня просто была прям уже цель сделать что-то новое, что-то свежий глоток, который просто все это уже разрушит и спустит. У меня была просто однозначно еще до Курта, программа спустить это все, уже в унитаз, потому что уже, хватит. Вот. И мы начали играть, и, естественно, все новое, понятно, сразу начало распространяться везде. И мы начали появляться во всех сборниках, начиная мы вместе с Tequila Jazz, вместе с Дуб Шиздуб, вместе со многими командами, стали на сборниках выходить, на нас все время внимание обращали.
3: Это такой набор того времени, Tequila Jazz, Дуб Шиздуб, и отлично, отлично, я
2: тоже. Да, и вот мы все это была одна такая волна, и нас в то время заметил Божий глаз в виде... такого культового человека, как Сева Гакель.
3: Оп! Так, еще одно пересечение. Итак, Сева Гакель сделал вам предложение любезное поиграть в там-там, я полагаю.
2: Мы были в шоке мы были от того, что сам обратил. Но на нас уже невозможно было не обратить внимания, потому что мы везде были в то время. И он сказал, говорит, мне это очень нравится, я хочу вас пригласить. И мы вообще не думали ни дня, мы просто сели, уехали в этот знаменитый там-там. Мы сыграли несколько серий концертов, мы играли с Химерой, очень понравилось нам.
3: Да ладно, вы прям вот так, ничего себе.
2: Да, это с Химерой играли, и потом был, сейчас может на меня сейчас обрушится сквал, я не буду, это смешная история, когда нам сказали, говорит, есть такая группа, Сева нам говорил, что есть группа, начинающая, Король и Шут, они говорят, можно они с вами поиграют? Мы такие, а мы не знакомы вообще со сценой были. Да. Говорим, пожалуйста, И еще этот концерт с ними был. В интернет, кстати, я не знаю кто, но недавно совершенно из СПБ кто-то выкинул на Ютуб этот концерт. Мы были в шоке. Как он в сеть попал и как он был записан. Тоже история такая, когда в там-таме концерт. Вот, и после этого все покатило, поехало прекрасно просто. Мы чувствовали себя уже хорошо. Уже ворота везде были открыты, во всех клубах. И мы просто все, что мы делали, это записывались, ездили, играли концерты, фестивали. С тех пор, в принципе, по большому счету, ничего не изменилось. Изменилось название, и возраст. Название изменилось, потому что The Post, когда уже подошел к своему логическому концу, погиб мой друг, сооснователь, это Вова Черный, это легендарная тоже личность в рок-кругах. И я просто понял, что я не могу просто без него это делать.
3: Понимаю,
2: с музыкантом, с другом понимаешь друг друга с полуслова, и потом, когда вот это понимание, это как ниточка с миром, она как прерывается, и ты находишься очень долго в таком страшном подвешенном состоянии, когда кажется, что ничего больше не будет. Но, слава богу, этот период прошел, я восстановился и пошел дальше. Под другим названием, но пошел дальше.
3: Евгений Никитин сегодня здесь в программе «Рок-волна» на радио «Шок». Я Александр Сенин по-прежнему. И Евгений, я сказал, что вас понимаю. Знаете, почему еще? Потому что все-таки вставлю свои 5 копеек. Мы играли свой последний концерт в городе Минск с новым басистом уже, и не получилось у нас. То есть нет, он прекрасно играл, я ему большой привет передаю, Макс Веркеев, привет тебе, если ты слышишь, но когда от нас ушел Гога Копылов на Утилус Помпилиус, это был шок для всех. И я первый понял, что все, больше такого не будет. что вот мы загнуты втроем друг на друга люди, без Гогина, ну никуда. То есть кого бы мы ни взяли, это будет плохая калька. А это уже неинтересно. Это вот то, о чем как раз ты только что и говорил. Это все, это, как ты сказал, в унитаз. Ну не то чтобы в унитаз, Эдик там еще сколько-то лет проиграл, и в «Там-Таме» в том числе неоднократно, но я был на их концертах, это была совсем-совсем другая история. Слушай, а ты говоришь гастроли, концерты, фестивали. География, расскажи про географию того времени. Где вы играли, с кем вы играли, как вы играли, чуть-чуть хотя бы.
2: Вы знаете, ну, тот период, он был настолько насыщенный, вот честно, у меня было одно время, я хотел даже записывать, просто то количество фестивалей, которые мы переиграли, оно уже просто зашкаливало. В один момент это было прекратилось, как, ну, превратилось в такой какой-то даже конвейер. Мне не всегда это нравилось, потому что... почему? Потому что нас приглашали просто уже на какие-то стадионы,
3: да,
2: которые...
3: Да, вот я об этом как раз спрашивал, да.
2: Угу. Да, стадионы просто какие-то, которые мы уже играли, просто, ну... Знаете, как это менялось? Мне иногда казалось вообще, что людям просто плевать, кто будет на сцене стоять. Мы один из концертов играли с ЛСП, такая группа есть. Они такого были... Может, не слышали? ЛСП, три буквы, короче.
3: Нет,
2: они
3: нет,
2: там
3: точно
2: по всем...
3: не знаю.
2: Вот, это такого стадиона. И мы играли концерт, там было что-то в районе там около 5 или 10 тысяч, короче, огромный фестиваль, короче. Я просто стоял, я вот тогда еще я понял... такую штуку, что вообще людям все равно, кто стоит на сцене. Серьезно, я просто был настолько разочарован. Я еще тогда, у меня какой-то журнал интервью брал, и я сказал тогда, говорю, вы знаете, у меня такое ощущение, что в клубах музыка рождается, а на стадионах она умирает.
3: Абсолютно, я вот... абсолютно согласен, так оно и есть. Ладно, хорошо,
2: вот,
3: переходим.
2: И я вот после того, как вот мы этот концерт отыграли, во мне поселилось полное равнодушие, короче. Я просто ребятам сказал, говорю, я больше не могу, ну, для них играть, ну, потому что им все равно. И это не какие-то там высокопарщина, бла-бла. Те, кто играет в стадионы, они знают, про что я говорю. И я сказал, нам надо вернуться обратно в клубы. Плевать, это будет 100 человек, но это будут те, которые будут нас слушать. И все. И мы с тех пор по этому лекалу идем счастливы и довольны.
3: А Сева Гагель, кстати говоря, называет вот этот пелёж на стадионах, знаете как, играют за гонолулу. Гонолулу у него это обозначает слово гонорар. То есть они играют за гонолулу, все, на стадионах.
2: Да,
3: и,
2: да.
3: Все, проехали стадионы, давайте к нынешнему времени придем, будем слушать классику.
2: Да, давайте, я сейчас вкратце можно расскажу.
3: Конечно,
2: это
3: конечно.
2: Сейчас мы услышим сингл группы «Прощай, привычка» в данном ее данной поставьте. Песня называется «Classic Vibe». Вкратце расскажу. Это не характерная для нас композиция. Мы немножко другую музыку играем. Мы просто решили немножко как бы так плюнуть через левое плечо в том плане, а давай сделаем по-другому. И когда уж тут у нас есть так называемый саунд-продюсер, он послушал, говорит, вы что, ребята, вы с ума сошли? И этот самый, и многие говорят, да нет, этого не может быть. И вот это вот «не может быть» превратилось в то, что мы выпустили буквально неделю назад, и за неделю уже 4 радиостанции взяли ее в ротацию. И нам все говорили, это не та песня, давайте ее слушать, не ту песню.
3: Не та песня, группа «Прощай, привычка», классик «Вайб» здесь на радио «Шок» в программе «Рок-волна». Слушаем.

0: На самом-то деле, каким-нибудь радиопродюсером я бы сделал примерно то же самое. Взял бы в ротацию сразу же такой трек. И, ну что, ну все сыграно, все сделано, все спето. Евгений, мои комплименты, браво. Круто, правда.
1: Спасибо.
0: Правда.
1: Спасибо.
0: И мы остановились на клубе «Там-там», который некоторым образом изменил постпанк, вообще, в смысле постпанк, прости, группа «The Post», но и постпанк тоже, между прочим, он во многом изменил. Сейчас очередной юбилей «Там-там» справляет, люди снимают фильмы, люди делают разные телевизионные и прочие программы. И Илья Бортнюк снимает фильм, доделывает его, у него там куча
1: я
0: гостей.
1: Я бы хотел поучаствовать, они просто не знают про нас.
0: А я им об этом скажу, кстати говоря, потому что мы периодически с ним видимся, и он до сих пор в поисках материала, поэтому я думаю, что Евгений...
1: Я ему могу предоставить, это там есть там-тамовская запись именно там-тамовского концерта. Это просто то дополнит еще картину, географию расширит просто.
0: Да, абсолютно. Все, я даю слово, что обязательно об этом со Севой, и с Ильей переговорю. Вот, ну, что было дальше тогда, вот хронологически, после времен «Там-там» наступила, в общем, такая странное время, я бы сказал.
1: Да и что это там странное время. Странное время, я о нем и одновременно и жалею, и не жалею, потому что оно как-то было... оно было и насыщено одновременно. Я, честно, у меня есть грешок. Я, когда все это закончилось, рок-тема, я очень долго горевал. Я перешел в какую-то... Когда было пора засилье таких групп, это непонятно было, что знает, что это, лицедейство. То ли это рок-музыка, то ли это не рок-музыка, то ли это поп-музыка, то ли это не поп-музыка. То есть все каноны были размыты. И я... Честно, у меня есть грешок, у меня пару композиций из такого формата тоже есть, и они звучали, и до сих пор звучат по радиостанциям. Я так вот, ну, говорю, может, я, может, не я, не знаю, короче, да. Было такое время, когда мне не хотелось признаваться в том, что именно я это сделал. Но, слава богу, она закончилась, и я снова вернулся в свою колыбель, с которой, собственно говоря, вышел, так же, как и вы, я надеюсь, ну, та же история. Мне настолько комфортно и приятно делать то, чем я занимаюсь, потому что, во-первых, мне никому уже ничего доказывать не надо, все, эта история закончилась, я просто наслаждаюсь, мне не нужны те вот мнимые фишки, которые там сливки, которые снимать надо, они мне просто ни духовно, ни физически не нужны абсолютно. Я просто занимаюсь тем, чем я хочу. В принципе, как и всегда, короче, с самого начала. У меня была мысль этим. Я никогда не мыслил, ну, что я буду чем-то другим заниматься. Нет, никогда не было. Я помню, когда я был маленький мальчик, вообще мне было мало лет, и у меня родители там все интересовались, чем я хочу заниматься, и они мне купили ракетку теннисную.
0: Так.
1: Короче,
0: ну, настольный теннис, да, большой теннис или настольный?
1: Да, большой теннис. И я, вот, и они купили и как-то пошли заниматься, пришли, и когда они увидели, что маленький мальчик Женя, вместо того, чтобы этой ракеткой теннисной стучать в стену, я ее приспособил под гитару. Я, короче, представил, да, что это воображаемая моя гитара такая, и я в эти струны практически руками, ну, воображаемые, на этой ракетке все почти чуть ли не перерывал. Это была моя первая воображаемая гитара. Я уже тогда в детстве понял, что ничем, наверное, другим я, в принципе, заниматься не буду. Для меня уже тогда все решено было.
0: Отличная история, Жень, но вот от теннисной ракетки к сегодняшнему дню. Какой у тебя инструмент любимый?
1: Ну, я, знаете, да, гитара.
0: Я имею в виду.
1: Из чего?
0: Из гитар, конечно. Какая гитара?
1: Ну, я все-таки поклонник Лео Фендера. У меня как-то сложилось.
0: Да,
1: стратокастеры. У меня просто история такая вообще забавная произошла. Так просто... Если будет интересно, я давно мечтал узнать, что такое настоящий Фендер. Не то, что сейчас продается, а вот эти вот, которые вот оттуда, тогда вот это начало, ну, вот это фендеростроение, гитаростроение. Не то, что, короче, сейчас я просто думаю, это макеты гитар продаются. Вот, и мне повезло просто, так получилось. я, ну, попал на гитару, которая два раза пересекала океан. Первый – Тихий океан, второй – Атлантический. Короче, в 80-х годах ограниченные партии в Японии выпускали фендеры, которые выпускались под другим Squire брендом. Ну, потом то, что это переформировалось, то, что было, я видел, что-то похожее играл Виктор Робертович. Вот, короче, и в Филадельфии я узнал, что есть эта гитара. Мне ее привезли, и я просто до сих пор уже много лет с ней живу, и я просто такой счастливый человек, ну, такая любовь такая сложила. Да, я здесь у вас барабан...
0: Нет, нет,
1: да, у меня, с рабочим.
0: У меня нет, нет, у меня уже давно с этим нет. Это другая отдельная история, грустная, на самом деле. Я вот о чем. Мы начали говорить еще перед эфиром о том, какую роль в жизни твоей, кроме Fender, сыграл Олег Грабко. Можно об этом поподробнее? About Music и всей этой истории.
1: Да. Тоже история такая, вообще просто, ну, это все из разряда фантастик, это не мы написали, я уже даже не верю в то, что это мы делали. Такое ощущение, что как будто, ну, все это придумал кто-то за нас. Олег вообще много лет назад был в Гродно, на минуточку. Так. Вот, и Гродно оставил у него неизгладимый след в его судьбе, в его воспоминаниях, вот. И как-то он настолько хорошо к нашему городу относится, и он приезжал сюда, он опять был восхищен. Просто наш город, на самом деле, он, вот те, кто приезжает из СПБ, они говорят, нам кажется, что это маленький Питер. Очень многие люди, я знаю кучу людей, которые из Гродно уехали в СПБ, и история назад, потому что у этих двоих, у городов у наших есть что-то общее, общий вайб такой, общее настроение. Мы вообще очень быстро друг с другом находим общий язык. Я это давно заметил, эту историю, что мы, гродненцы с СПБ, прям вообще сразу, короче, начинаем говорить так, как будто друг друга уже 100 лет знали. Подсунули ему наши записи, журналист один,

0: работа, которую он проделал. Еще раз говорю, мы ему бесконечно благодарны за то, что он нас... Мы, в принципе, и так были, как бы, ну, не шатка валка известные, а у нас вытащил на другой немножко уровень.
1: Окей, ну что, Олег, спасибо еще раз за твою деятельность, причем вот те слова, которые говорят в адрес Олега здесь, наши гости, не все, но некоторые, они как бы меня очень сильно бодрят. Ладно, хорошо, слушаем группу «Прощай, привычка» здесь на радиошоу, песня называется «Медуза», и, может быть, Евгений, что-нибудь скажешь по поводу этой песни, что это, чего это, какая «Медуза» и т.д. и т.п.
0: «Медуза», ну, такая история, короче, тоже из разряда песен. Я делаю разноплановые песни для того, чтобы... Это не заигрывание с публикой, просто я такой. Я могу сегодня, ну, быть в таком настроении, когда мне просто хочется такие песни писать. Но все мои песни, я сразу скажу, в них нет темноты, это все про свет.
1: Окей, «Медуза», «Прощай, привычка» здесь на «Радио Шок» в программе «Рок-волна».

0: А вот такие вот медузы здесь у нас в опорном канале буквально водятся порой, когда в студию радиошок здесь на обводном заходят, вернее, транслируют себя наши гости. Сегодня это Евгений Никитин, который находится в городе Гродно и представляет группу, которая называется «Прощай, привычка». Ну, Жень, слушай, мы о музыке уже чуть-чуть поговорили. Хочу следующий вопрос задать про лирику, поэзию, стихи, потому что они тоже непростые вовсе. И как это получается, и вообще, как песни получаются? Вот такие песни, как получаются? Давай, рассказывай свой секрет. Ну, как...
1: Тайна, покрытая мраком. Если я буду рассказывать про это, то моя муза, она может мне, обидеться, так сказать, не открывая секреты. Я иногда пользуюсь такими запрещенными штуками, которыми пользовался Сальвадор Дали. Когда он, короче, специально себя доводил до такого состояния, не спал по несколько суток, а потом, короче, вскакивал и такой раз в этот самый... начинал рисовать что-то. Я рассказывать про это, на самом деле, тема такая длинная и благодарно-неблагодарная по одной простой причине. Вы, как человек искусства, знаете, что это таинство, которое... Да, это таинство, оно как может как прийти, а потом как уйти. Хорошо, поэтому с ней...
0: Хорошо, да, принято. Задам вопрос по-другому. В каком возрасте ты начал писать стишки? Детские, не детские.
1: Тогда, это, кстати, случилось тогда же, когда из гитары. Вот я на ракетке начал играть.
0: Я тоже начал.
1: Серьезно, я тогда же стихи начал писать.
0: Ага. Здорово. То есть лет это не знаю сколько, 7, 8, 9.
1: Прекрасно. Да, вот в этом возрасте.
0: Прекрасно. Слушай, я знаю, что в эфире мы сегодня ограничены, поэтому. Давай мы, может быть, сделаем так. У нас есть еще две песни коллектива «Прощай, привычка».
1: Мы еще можем поговорить. До семи мы можем поговорить.
0: Да. У меня сейчас... Слушай, тогда мы творческие планы обсудим впереди. Еще где-нибудь под занавес. А сейчас, ну, слушай, о чем бы ты сам хотел, например, рассказать сейчас? Чем ты живешь сейчас? В Гродно 35. Альбомы, записи, пляжи, я не знаю, грибы, если грибы в Гродно, не знаю, у нас очень сухой лес. Но вот, что ты сейчас из себя представляешь, расскажи. Это же не муза, это муз не касаемся. Музы оставили.
1: Все, нет, все. Меня всегда, знаете, очень многие, о многих людях вообще представляют, ну, когда вот говорят о каком-то известном или неизвестном человеке, вот всегда не было такой вот покрытой тайной. А чем же он живет? Может быть, ему инопланетяне с утра приносят завтрак. Ужин с Альфа Центавры. Мы себя вообще во всех сетях, короче, позиционировали как НЛО проект. О том, что вообще вот мы с космоса, нам все это приносят, и мы здесь все это бесплатно раздаем. Возьмите и пользуйтесь. Деньги нам не нужны.
0: Отличная концепция. На самом деле так оно и есть, по большому счету. То есть тут просто слова другие.
1: Да, я когда сюда, кстати, ехал на машине, я думал, знаете, что... Я думаю, какое счастье, что я просто живу жизнь обычного человека, в которой есть обычные радости. Вообще, многие люди, которые стремятся к популярности, они со временем трансформируются в том понимании, что они не совсем уже люди становятся, они заложники этой формы существования, звездности, вот этой вот всей шизофрении, которая породила вся эта поп-культура. Они становятся заложниками вот этого образа. И я просто подумал, боже, какое счастье, что меня все это, и вот моих друзей, с которыми я все это делал, это все миновало. Мы просто занимаемся... Это не пафос и не высокие слова, короче. Мы просто обычные люди, которые занимаются обычными людьми, обычными делами, и мы счастливы этим. Потому что сейчас я планирую после интервью поехать и проплыть, короче, несколько километров в бассейне. Это мое любимое занятие. Я просто этим уже много лет занимаюсь и просто После этого я на ночь посижу, там с дочкой о чем-то поболтаю, потом посмотрю фильм. Это большое счастье просто жить обычной жизнью. Многие люди уже перестали понимать, что такое обычная и кайфовая жизнь. И они, ну, понятно, что все это трансформировалось. И я еще раз говорю, я счастлив, что, ну, нас все это избежало. Вот это вот, ну, слава, вот эти вот какие-то ограничения, которые... Потом они... Вы понимаете, про что я говорю,
0: конечно,
1: да?
0: Понимаю. Евгений, вот в чем тут дело. Ты несколько раз сказал слово «мы», «нас», «нам» и так далее. И как вот этих людей найти, организовать вокруг себя и единомышленников, грубо говоря, извини за это дурацкое слово, но как это все получилось? Где, откуда такие люди берутся и вокруг тебя формируются в виде группы, например?
1: Да, вокруг меня вообще на данный момент сформирована большая команда. Они, я сейчас тоже расскажу. Есть, может, ну, не знаю, может быть, это такая какая-то истина. Они мне верят, на самом деле. Я вам сейчас расскажу. Вот это сейчас песня будет, которая «Третий бог». У меня был недавно прям экзистенциальный какой-то кризис. Прям он дикий просто был. И я, что-то во мне то ли сломалось, то ли перестало. Короче, у всякого бывает. Я, ну, знаю кучу людей, которые что-то делали раз, после этого они настолько уходили в тень, что они из этой тени уже просто не могли выйти, потому что тень уже стала их естественным формой жизни. Вот. И у меня такой же промежуток наступил, это было совершенно недавно. И я когда ребятам сказал, вы знаете, у меня такое ощущение, что все. Ну, я говорю, я не знаю, что со мной случилось, я то ли исписался, то ли мне отдохнуть надо. Я говорю, наверное, мы разойдемся. Я никогда в жизни не думал, что я был поражен тем, что они просто начали практически орать на меня. Они сказали, мы столько лет идем вместе для того, чтобы сейчас ты сказал, что ты больше ничего не имеешь. Не можешь, ты не имеешь на это права. Короче, это было причем так сказано очень жестко. И я, мне сказали, ты не имеешь права останавливаться. И я после этого просто вышел и через два дня написал песню, которую мы сейчас послушаем.
0: Так, давай сразу будем ее слушать. «Третий бог», группа «Прощай, привычка», здесь на Радио Шок в программе «Рок-волна». «Прощай, привычка».

0: Да, вот такой вот третий бог, грубо борща и привычка здесь в программе «Радио Рок-Волна» на «Радио Жок», простите, немножко заговариваюсь уже, мне Евгений Никитин. И, Жень, мы уже поговорили о словах, о музыке, теперь давай поговорим о звуке. А где вы записываетесь, как это происходит, и вообще сложно ли это в городе Гродно, например?
1: Но я к этому очень щепетильно отношусь.
0: Это слышно очень хорошо, да.
1: Поэтому... У меня большой пунктик по этому поводу. Я изначально, когда я начинал заниматься этим всем, я сказал, что а, у меня не должно быть плохого звука, б, все должно быть хорошо сыграно, и третье, это должно быть сделано максимально, максимально хорошо, насколько мне позволяют мои возможности. Я, вот то, что вы слышите, я вам благодарен, вам как барабанщику. Я сейчас просто расскажу одну историю. У меня
0: с барабанами последнего... все в порядке, сразу скажу, по-моему. По-моему, все в порядке, и записаны они тоже очень неплохо.
1: Да, вот эти вот треки, которые мы последние послушали, наш продюсер, ну, саунд-продюсер, он предлагал сэкономить и барабаны руками набрать. Угу. Ну, те, кто музыкой занимаются, которые понимают, про что я говорю. Просто это будут, ну, не живые барабаны, которые сэмплы. Мы могли бы взять из библиотеки. И у меня даже ребята, практически музыканты, они кроме одного, кроме барабанщика, естественно, короче, он так немножко... Ну, я могу сказать еще одну такую штуку, вам как барабанщику будет интересно. Те барабанные партии, которые там записаны, придумал я их сам. Я не барабанщик.
0: А, интересно. Вот это правда интересно. Ну, это должно быть на самом деле в группе, потому что как бы барабаны — это тот центр, который обсуждается всеми, да? И сделай так, чтобы всем было комфортно, вообще... поэтому это нормально.
1: У нас с этого все начинается, потому что барабаны я придумал. В эти композиции, которые вы до этого слышали, все барабаны придумал я до последней ноты. Просто, но сыграл их барабанщик, плюс вот последний классик вайп я, ну, барабанщику дал полную, короче, свободу. Он фантастический барабанщик, он просто один из лучших, которых я вообще на данный момент видел и играл за много лет. Просто фантастический человек, ну, Николай. Последний вот классик вайби, кстати, слышали, там много там сбивок таких всякого, интересных. Да. Я ему сказал, ты можешь сыграть. И это было смешно, он этот самый, как в Led Zeppelin, просто расслабиться, как барабанщик Led Zeppelin. Он сказал, говорит, а что это за группа? У меня просто вопросов не было. Да, он просто молодой парень.
0: Ага, понятно.
1: Вот, он пошел, нашел, послушал и сказал, я попробую. Он сделал очень круто, он сделал лучше. Ну, я считаю.
0: Окей. Но лучше для группы студентов,
1: да, конечно. Да, в том моменте. Да. Вот. И по поводу записи, я, ну, настолько к этому... У меня было вот эти барабаны, то, что записано. У меня пунктик. Я хотел записаться как... у меня мечта была, как Rage Again, как записывались еще множество групп на этой знаменитой, не помню, как точно название, американской, где огромный холл, короче, высотой в 10-20 метров. Фильм про это есть, по-моему, Foo Fighters барабанщик выкупил эту студию. Вот, и он там записывал. И у меня мечта была. Я хотел настоящие живые барабаны. И мне сказали, хорошо, Женя, мы поняли, что ты псих ненормальный, короче, делай, что хочешь. Я нашел помещение, 10 или 15 метров в высоту, огромный концертный зал.
0: В Гродно же, правильно? Или где-то еще?
1: Не, мы уезжали, короче. В Гродно тоже у нас есть очень, очень классные студии, но наш продюсер не сам не из Гродно, мы к нему ездили. Вот, и да, мы поставили эти барабаны в огромный пустой зал. Я просто попросил, я не хочу никаких цифровых обработок, я хочу просто обычный ревер, естественный. Все, что вы слышите, это просто барабаны, записанные в пустом зале. Короче, с огромным... Я попросил, чтобы отрезали все длинные провода, шланги. Мы поставили пульт прямо рядом с барабанами. И все это было записано в онлайн-режиме. Я был счастливый, как слон. Я был довольный, потому что эти барабаны, казалось бы, мне, ну что мне, я же гитарист, я же там пою. Но мне было так важно, что сердце, барабанщик — это сердце коллектива. Кто бы мне что ни говорил, это главный человек в команде. Все остальные, это ему, они подпевают только, барабанщику. И я когда был... доволен и счастлив, что мы так записали барабаны. Я сказал, да, вот теперь мы можем приступить к записи новых песен. Это и... было, это один из самых счастливых моментов вот в этом году в моей
0: жизни. Понимаю, поздравляю. Это правда здорово и классно, и вообще вау-вау. А сколько времени уходит на запись одной песни в среднем? Никогда не считали? Ну, на альбом целиком сколько времени уходит?
1: Мы делаем это не спеша, мы себя не ставим, опять-таки, это про то, что я говорил, мы очень счастливые люди, мы никуда не торопимся. Но мы, если считаем, что мы себя, во-первых, не ограничиваем, не в плане временных каких-то континентов, мы захотели, мы поняли, что мы созрели, мы едем, это делаем. Но, естественно, мы пишем все это частями, но барабаны — это главная часть нашей записи, однозначно. Никаких сэмплов, ни одного, удара цифрового, ничего. Это все, что вы слышите, настоящие живые барабаны.
0: Окей, смотри, известна тебе вот эта вся стадионная история, и ты от нее отказался, и, на мой взгляд, правильно сделал, но сейчас, в нынешнее время, вы играете какие-то концерты? Если играете, то где, как и с кем?
1: Да, мы играем по клубам, вот недавно большой концерт отыграли, у нас 3 в 1 было, у нас презентация «Фьери», которую мы сейчас послушаем, сингл, потом у меня было день рождения, и, мы отмечали у нас, было там сколько-то лет нашей группе именно в таком формате. Было очень много людей, был один из лучших, наверное, то, что мы последнее время играли. Просто настолько клево, было душевно. «Феерия» — это сингл. Я сразу хочу оговориться, чтобы многие подумали, по поводу текстовой части, я не брюзжу и я не вспоминаю. Это для меня все актуально, так же актуально, как и когда... На первом концерте «Свин», извините,
0: можно, нормально.
1: Я не обижу никого, крутил нам звук. И ему тоже это посвящено, потому что он с таким умным лицом это все делал, а потом подошел ко мне и говорит: «Фирма». Мы так смеялись. Так оставил светлые воспоминания. И ему тоже это посвящено. И всем светлой памяти, которая в СПБ проходит все фестивали и все концерты, которые связаны с его именем, с его честью. Честно, я бы когда-нибудь сорвался, просто приехал бы на каком-то таком фестивале, просто приехал бы и поиграл, от души оторвался бы.
0: Почему нет? На самом деле это очень просто, тем более, спасибо, что ты меня как раз вывел на эту тему. Дело в том, что 20 августа, это, по-моему, четверг, я сегодня уточнял в клубе Money Honey под руководством Ольги Король-Бородюк, которая некоторые отношения к Андрею Панову имеет, будет концерт под названием «Август памяти». Там все выступающие будут петь песни Майка, Свина и, соответственно, Цоя. Так что, если что, пожалуйста, приезжайте 20-го, мы будем рады видеть, может быть, даже успеем куда-нибудь вписать в наш плейлист 20 августа. Ну а что, сейчас тогда? Тогда слушаем группу «Прощай, привычка», «Феерия» песня называется, вы уже слышали, кому она и как посвящается. Ну а после еще, может быть, пару минут поговорим о том, какие творческие планы, вот это вся бла-бла-бла. «Прощай, привычка», «Феерия» здесь на радио «Шок» в программе «Рок-волна».

0: вечный эфир здесь на Радио Шок в программе «Рок-волна». И это действительно Евгений Никитин у нас в гостях, правда, в Гродно находится. И твоя, Женя, моя, так что наша действительно феерия, потому что жизнь продолжается, куда ж тут без панк-рок. И приятно, что песня Андрюши Панова посвящена. И, в общем, приезжай, если что. Ну и что, смотри, времени совсем немного остается, давай о планах, и будем финалить. И хочу тебя немножко удивить,
1: может быть, в очередной раз. Давай, все, хорошо, как всегда. Да, все, у нас все идет своим путем, все по плану, короче. Дальше пишемся, дальше выпускаемся. У нас других вариантов нету. Все так же идет, потому что у нас еще пару песен есть. Потом мы выпускаем такой мини-EP, выпустим. Я просто хочу закрыть для себя это дело. И играем концерты. У нас такая строго намеренная такая, никаких таких взлетов-падений, просто мы делаем. Записываемся, выпускаем, что-то расходится, что-то не расходится. Короче, играем концерты. Из этого состоит наша жизнь.
0: Какие ближайшие даты ты можешь уже озвучить, или еще пока все это в планах-планах?
1: Нет, мы сейчас отдыхаем. Мы просто принципиально решили август отдохнуть, и потому что мы выпустили сейчас сингл, и мы сейчас вплотную занимаемся Classic Vibe'ом, его продвижением. Да, сейчас со многими станциями будут переговоры, со многими компаниями, что дальше с этой композицией делать. Поэтому мы сейчас в эту сторону больше работаем. Я вообще на самом деле очень счастлив, что вы именно сегодня мы разговаривали. Вы, если честно, я до сих пор немножко в шоке после
0: пятни. Спасибо. Нет, подожди, еще я не все сказал. Окей, ладно, будем считать, что все официальные дела мы закончили, программу провели, о музыке, о словах, о звуке, о всем поговорили. И теперь я... мы не поговорили еще о главном. Мы не поговорили о «Радио Шок», где твои песни тоже должны... Ваши песни тоже должны присутствовать в формате, да? И я тебе уже говорил перед эфиром, что я смотрю на так называемый формат «Радио Шок», он меня постоянно радует всяческими включениями, неожиданными для себя, как человека, который там на радио какое-то время поработал. Так вот, я хочу сказать тебе на прощание. Вот мы сейчас попрощаемся, и я хочу тебе поставить песню, потому что ты был прекрасным гостем, мы с тобой действительно славненько тут пообщались, поболтали, и хочу, чтобы ты выбрал песню, которая будет сразу после отбивки здесь на Радио Шок звучать. Я тебе на выбор могу, скажем, три представить из того, что стоит в формате Радио Шок на следующий час. Первая группа называется «Год змеи». Такое забавное название песни «Секс и рок-н-ролл». Ну, насколько я понимаю, это вот как раз примерно то, о чем мы говорили. Есть, скажем, «Slipknot» есть, если хочешь. «Nero Forte» здесь заявлено в формате «или». Или так неожиданно, например, взять и выбрать Джонни Кэша с «Personal Jesus». Итак, смотри, что выберешь? «Год змеи», «Slipknot» или «Джонни Кэш»?
1: «Personal Jesus» — это Depeche Mode будет кавер, да?
0: Это, да, он, если ты не слышал, то ты удивишься, потому что у него, конечно, очень... Нет, не Depeche Mode, это
1: просто «Джонни Кэш». Просто дело в том, что я был на их концерте, и я этот самый... Я бы очень хотел... Именно я был, короче, прям вот... Гэхана вот так вот видел, короче, и это моя мечта была, Depeche Mode, и я хочу Depeche Mode, конечно.
0: Это не Depeche Mode, это Джонни Кэш, это тот парень, который умер.
1: Я понимаю, но песня...
0: Еще раз, Женя, спасибо тебе за то, что мы встретились, за то, что мы поговорили с нетерпением, правда. Это та самая формулировка, которую я хочу употребить здесь. Буду ждать вашего визита в Петербург в любое время в будущем. С удовольствием приду на ваш концерт и пообщаемся уже лично, окей?
1: Круто. Мы все равно приедем, потому что, несмотря на что, я запланировал это сумасшествие. Мы выберем клуб какой-нибудь, пускай там придут те, как то нужно, потому что мы и в моде играли тоже, и в моде, я не знаю, существует сейчас этот клуб или нет.
0: Ой, хороший вопрос. Кстати, я не помню, не знаю. Но думаю, да. Хотя надо уточнить, честно. Не знаю.
1: Ну, выберем место такое комфортное для всех, потому что я играл и акустические концерты разные, но электрические мне, конечно, больше понравились. И я с удовольствием, тот же Манихани, короче, можно поговорить,
0: ну, обсудить, смотри, это, да, все. Есть Манихани с большим электрическим составом на большой сцене, есть Фишфабрик, это клуб, который я постоянно продвигаю. И Оля Андреева там главный человек, она с удовольствием тебя примет. У нее есть еще дырки в расписании на сентябрь. Или тут еще одно место открывается, но о нем пока рано говорить, и я буду к нему некоторые отношения иметь. Поэтому акустику в новом клубе, который тоже будет в центре, но нет, новый, старый, ладно, не будем забегать вперед, тоже могу тебе предоставить. Так что давай будем держать связь. И спасибо.
1: Будем держать раз. Связь. Я просто, если честно, уже если ехать, то я хочу с электричеством. Я акустику уже последние годы разлюбил совсем.
0: Так, хорошо, ну ладно. Окей, так, подожди, я потерял нашего выбранного тобою Джонни Кэша. И сейчас его буду искать. Так, так, так, так, так. Вот видишь, заговорили, что называется. Поэтому. Черт побери. Так, ладно, хорошо. Тогда. Он. А, вот, слушай, хорошо, куда-то компьютер его задевал. А, тогда вот что. Я сейчас найду.
1: Давай мы стоп.
0: Нет, смотри, у нас сейчас будет бригадный подряд. Я думаю, коллектив, который нам известен всем, который вот я вижу перед собой, а сразу после него будет Джонни Кэш. Еще раз, Евгений Никитин, грубо прощай, привычка, были здесь у нас сегодня в гостях, в единственном числе, но думаю, что скоро появится в Петербурге же во множественном.
2: Настройся на новое.

0: Здорово.
1: Спасибо.
2: Настройся на новую музыку. Включи Шок. Радио Шок.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Радио Шок. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

0: твои ноги всегда будут в тепле и уюте.
1: Дальше.
0: Если бы имел я диван, мягкий и удобный по моде, я бы на нем не лежал.

Человек, мягкий, покорный природе, я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе, и я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.